0: Радио ТОП 20. Номер 1.
1: И в следващите 60 минути.
0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.

0: Авторадио.
1: Your number one hit music station.
0: Авторадио. Авторадио. Авторадио.
1: More hit music every hour.
0: Авторадио. Авторадио.